Поймешь, что дерево пальцы поломит. Я ради тебя филиса я фэсфок. Дай го на кого-то, утащи го джогу до на 8 метров.